трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Центр ночи. Живи на полной громкости. Погода на центре. Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что День народного единства попал в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Он заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками – Днем Победы и Днем Независимости. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Глава государства уверен, что дружба и солидарность, которые создают надежный фундамент многолетних белорусско-никарагуанских отношений, и в дальнейшем помогут плодотворно сотрудничать и реализовывать полезные инициативы. Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображение эмблемы Службы, описание знамени Службы. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности. Он учреждается в 3 классах, соответствующих классам квалификации. Беларусь и США достигли большого прогресса на переговорах. Завершена работа американской делегации в нашей стране. Глава государства встречался с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Он передал президенту приветствие от Дональда Трампа и отметил, что поддерживает усилия по линии двусторонних переговоров. Беларусь открыта для обсуждения США любых вопросов, но стороны должны неукоснительно соблюдать договоренности. На этом акцент Александра Лукашенко. С белорусской стороны глава государства подключил к переговорам премьер-министра. Председатель КГБ и постоянный представитель Беларуси при ООН в подобных встречах участвовали и ранее. Вместе с Коулом в Минск приехали дипломат Кристофер Паника и советник по стратегическим коммуникациям Сара Райан. Разговор в кабинете президента длился 3 часа. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре. Первого. Тое, что нас яднае. Со святом, беларусы. С Днем народного единства. Беларусь.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем, судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
3: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Центр. Твой ритм. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай. Центр FM.

Дэвид Гетта, Хайпатун и Бонни Тайлер Together, то есть вместе. Как мне кажется, это самый подходящий трек в тему сегодняшнему дню, потому что сегодня как раз на

0: Всех с праздником, конечно же. И не стоит забывать, что здесь, на центре, нас еще кое-что объединяет. Любовь к электронно-танцевальной музыке. Ею продолжим заряжаться в студии Полина Гваровская, а далее здесь Крайдер. Наши белорусы Ника Фокс и Полюр. И очень скоро Хугель. И еще одно бодрое утро в эфире Центра ФМ распечатали.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сейчас белорусов многое объединяет, в том числе и нежелание попасть в пробку. А движение в столице уже затруднено на 5 баллов. Есть сложности. На Якуба-Колоса от Белинского до Сурганова 12 минут время проезда. По Долгиновскому тракту от Пригородной до Орловской 7 минут. Столько же по Ваупшасово от интерната номер 2 до Солтеса. Скопление автомобилей по проспекту Пушкина от Адуевского до Пономаренко, а также по Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Щедрина. Приятного пути всем!
1: Transfusion. White Knight.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Тое, что нас ядная. Со святом, белорусы. Центр.

Детокс и очередная интерпретация всем известного хита «California Dreaming», но недавно в нашей ротации еще один трек появился, который был вдохновлен старой композицией. Об этом подробнее, как всегда, в рубрике «Рестарт», которая у нас и выходит по четвергам. Роджер Санчес когда-то подумывал о карьере архитектора и сводил треки ради забавы, но по совету отца сконцентрировался на музыке и так увлекся, что мог одновременно играть на трех вертушках. Однажды, гуляя по Монреалю, он забрел в магазин подержанных пластинок и купил винил американской группы Toto. И то, что он там услышал, его невероятно вдохновило, а влюбился он в песню «I Won't Hold You Back» 1982 года.

Роджер Санчес нарезал вокал, из этой композиции добавил теплый качающий хаус-грув, мягкие клавишные. По признанию самого продюсера, это был финальный трек, написанный для его дебютного альбома. Он задумывался как глубокая, немного меланхоличная композиция, способная зацепить не только танцпол, но и душу. Но учитывая, что его трек стал классикой и в свое время возглавлял национальный британский чарт, и души, и уши он точно зацепил. Правда, гитарист группы Тото скептически отнесся к идее ремикса. Однако, когда увидел сумму отчислений за авторские права, а их у него было 90%, вопросы отпали сразу. Так и родилась композиция Роджера Санчеса «Another Chance». Ну а кому и сколько отчислили голландцы Dub Vision, неизвестно. Дуэт в этом году обновил танцевальную нетленку, и спустя 25 лет идея Санчеса зазвучала вот так.

уже не видать. Уже 8:30 в столице. И, кстати, пробки стали еще больше в Минске. По проспекту Пушкина от Притыцкого до Пономаренко 24 минуты время проезда. По Якубы-Колоса от Волгоградской до Сурганова 13 минут. И по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 12 минут. Мы идем дальше. Дюк Дюмон и его свежая работа «Ain't No Game» впереди. Здесь же Green Velvet и Медуза. Свежачком побалует Тимми Трампет. И новости узнаем уже сейчас.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. В обращении он отметил, что 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа и возвращения родной земли. Обращаясь к белорусам, глава государства подчеркнул, это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. И сегодня по всей стране в 11 часов пройдет ежегодный республиканский диктант, приуроченный ко Дню народного единства. В этом году текст продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Присоединиться к диктанту можно будет очно на площадках учреждений образования. Организаторы оценили уровень сложности текста как средний. Для тех, кто предпочитает участвовать дистанционно, предусмотрена прямая трансляция на ресурсах «Молодь.бай». С 23 сентября в Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Александр Турчин. Запрет будет действовать полгода и направлен на предотвращение необоснованного вывоза продукции и предотвращение дефицита на внутреннем рынке. В рамках постановления также актуализирован перечень товаров, которые попадают под ограничения. Уже этой осенью в Беларуси может появиться первый криптобанк. Напомню, указ о криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков был подписан 16 января. Официально создавать криптобанки в Беларуси стало возможно с 18 июля. Таких финансовых учреждений в стране пока не появилось. Новости компании. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царское бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение Арину Соболенко оштрафовали на 7,5 тысяч долларов за разбитую ракетку и высказывание в адрес оператора во время финального матча на US Open. Для спортсменки, заработавшей за этот турнир около 3 миллионов долларов призовых, сумма оказалась символической. Кстати, в истории мирового тенниса известны случаи, когда вспышки гнева на корте приводили к гораздо большим финансовым потерям или же просто становились мемами на долгое время. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Попкорн
1: News. И у меня новости из разряда «Зверьё моё». Хозяева домашних животных обнаружили любимый мультсериал своих питомцев. Пользователи стали массово делиться в соцсетях роликами, в которых их коты и собаки увлеченно смотрят серии «Тюленик».
2: А что это вы в темноте сидите?
3: Телевизор смотрим.
1: «Тюленьки» — это южнокорейский анимационный сериал без диалогов о группе тюленей, соответственно. И его запустила компания, которая, например, причастна к вирусному клипу «Baby Shark». У него, к слову, более 17 миллиардов просмотров. Ну, все же знают. «Baby Shark» ту-ту-ру-ру-ру. Вот на смену акулятам пришли тюленята. Спустя почти 4 года после выхода сериала владельцы домашних животных начали замечать, что их коты и собаки увлеченно наблюдают за происходящим на экране телевизора, если включить им именно тюленик. Другие хозяева тоже стали это проверять, и реально работает. В соцсетях даже стали гулять слухи, мол, создатели сериала специально использовали только те цвета, которые могут видеть кошки или собаки.

0: серого, черного, белого тоже, но красный они не видят. Если мультик сделан в синих, желтых, белых и серых оттенках, конечно, собаки будут заинтересованы. Кошки также хорошо видят синие и желто-зеленые цвета, а оттенки красного различают гораздо хуже человека. Помимо цветов, этот мультсериал может нравиться собакам еще и из-за расположения героев в кадре. Угол зрения человека меньше, чем у собаки, поэтому если мы, например, фотографируем себя и всегда стараемся расположиться по центру, а если мы делаем фильм для собак, то изображение может быть шире, и активное движение героев тоже помогает привлечь внимание питомцев. Нет, конечно, это хорошо, когда нужно тебе угомонить своего питомца. Включил ему мультик, и все, сидит себе спокойно. Поначалу, конечно, такое увлечение телевизором может забавлять, но как бы потом Бобик или Мурзик не превратились во властелинов пульта и вообще не забыли, кто они такие.
1: Телевизор мне природу заменил.
2: Попкорн.

обостряется, удача поворачивается лицом. Самое время строить смелые планы и собирать вокруг себя команду мечты. День отлично подходит для решения денежных вопросов. Ну вот отдалживать деньги не стоит, пусть они порадуют именно

0: Вот если вчера слово лечило и прощало, то сегодня оно работает как инструмент. Все, что произнес вслух, начинает сбываться. Поэтому сегодня хорошо произносить какие-то планы, да, вот что-то доброе такое озвучивать, но очень опасно бросать фразы вроде «Ай, все равно ничего не получится». Вот про это забудем. Энергии сегодня хоть отбавляй, самое время взяться за то, что давно откладывал. Начальникам Луна советует побольше хвалить сотрудников. И, возможно, босс сам удивится, как сразу преобразится атмосфера и повысится продуктивность. Ну и отличные новости для любителей спонтанностей, приключений, авантюры и даже... Какие-то покупки, совершенные сегодня, принесут только радость. Поэтому доверяй ветру удачи. Сегодня он точно на твоей стороне.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
7: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
9: FM. Далее.

0: из дождевого чата. Сегодня вышел только Гомель, плюс 26 и переменная облачность. В Могилеве сегодня 24, в Витебске 21, в Бресте и Гродно 18 тепла, но в этих городах уже с дождями. В Минске 17-19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, однако временами осадки ожидаются, так что зонтик бери с собой.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Со святом, белорусы! С Днем народного одинства!
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

0: силы, чтобы и четверг принес свои плоды. Кстати, учитывая сегодняшний важный в стране праздник, День народного единства, я думаю, что без угрызений совести можно за помощью смело обратиться к любимому коллективу. Ну, если вдруг что-то там не получается. Сегодня же командный дух и дух народный в приоритете. А вообще без дружбы и сплоченности гораздо сложнее добиться результатов. Мы все это помним. И речь не только о результатах на работе, но и в глобальном смысле. Так что вспоминаем, что мы все едины, что именно нас объединяет. Ну и в данном случае, конечно же, объединяет любовь к электронной танцевальной музыке, которую продолжаем заряжаться вместе. А Нотр впереди. Здесь Марлон Хофстад. А также Армин Ван Бюрен и Силвер Панда. А в студии Полина Гваровская. Желаю тебе бодрого утра.
1: Реклама.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону +375 29 537 44 44.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Флешбэк.
1: Ой, нашелся в нашей золотой фонотеке трек для флешбэка. Он идеально совпадает с отмечающимся сегодня в стране Днем народного единства, потому что называется Together. А за ним стоят Аксвелл и Себастьян Ингруссо. Их хорошо знают как участников группы Swedish House Mafia, ну и как вполне самодостаточных диджеев, работающих по отдельности. Вот был период, когда эти шведские мафиози решили попробовать себя в дуэте. И в 2005-м сотрясали танцполы своей работой Together. Ее и вспомним.
0: Flashback.

Продолжает утро на центре Алекс Нейл с работой On The Way. Кстати, о пути. Кое-где он сложненький. Ну, правда, местами затруднения в столице уже на 3 балла. Это хорошо, однако скопление автомобилей на Филимонова от Кидышка до Франциско Скорины в эти минуты. Там 13 минут время проезда. По Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Пригородной. И на Столетово от Филимонова до Бумажкова тоже сложно двигаться. Вот такие дела. Ну, а мы идем дальше. Сони Фудера и Бекки Хилл. Прямо по курсу. С нами Rufus Du Soul. А также MK Poppy Bascom. Однако прямо сейчас мы узнаем свежие.

через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налоговой. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Около 2200 минчан планируется призвать нынешней осенью на срочную службу, службу в резерве. К отбору кандидатов в воинские части приступили с 15 сентября. Начнут работу призывные комиссии в ДОСААФ по направлению военных комиссариатов. Идет подготовка юношей по двум специальностям. Права категории С получат порядка 180 призывников, 15 станут специалистами связи. Все они придут на службу в армию, военную присягу новое пополнение примет 21 ноября. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершении белорусский студент создал робо-паука, который может спасать людей. Назвали изобретение «Оникс». Его размер 27 на 40 сантиметров. Робо-паук может быть полезен при поиске людей в завалах, на химических предприятиях. Он способен искать и анализировать уровень загрязнения, а также предупреждать операторов об утечке. Для связи ему необходим Wi-Fi. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: это желающие поговорить Сони Фудеры и Бекки Хилл «Say Something», а тем временем в интернете обсуждают новый молодежный тренд «комьюнити-максинг» или моду на живое общение. По данным аналитиков, многие зумеры устали от прокрутки ленты новостей и хотят чаще общаться друг с другом вживую, но и в результате возник свежий тренд «комьюнити-максинг». Заменяют вечера в компании смартфона походами в книжные клубы, кружки, туристические какие-то беговые группы. Кроме того, молодежь все чаще обращается за помощью к соседям и зовет друзей на прогулки. По мнению исследователей, тренд появился на фоне эпидемии одиночества. От нехватки общения сегодня страдают зумеры из разных стран. Что интересно, этот тренд затронул не только молодежь. Представители разных поколений проявляют все больше интереса вот к такому сплочению. Те же, кто истосковался по общению не так сильно, чаще общаются с соседями, возможно, беседуют с продавцами, незнакомцами, и все благодаря зумерам, которые слишком долго находились в изоляции. Я, кстати, стала за собой замечать, что сама могу перекинуться шутками с кассиром, сделать комплимент баристе, поболтать с бабушкой на рынке. Ну, казалось бы, куда уж больше разговаривать, да, после эфира. А вот живой коммуникации, оказывается, не хватает. Ну, к тому же мы, белорусы, все-таки такие в большинстве своем миролюбивые, открытые, дружелюбно настроенные, так что почему бы и не обменяться вот этими энергиями и что-нибудь не обсудить. Кстати, с праздником, страна.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама.

новости про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: А что это Гомель как будто нас не знает? Там бабье лето, продолжается 26 градусов, переменная облачность без осадков. Ну а дальше уже зонтики пригодятся. В Могилеве 24, в Витебске 21, в Бресте и Гродно плюс 18. В этих городах дожди. В Минске сегодня 17-19 градусов, облачно с прояснениями и временами осадки. Так что зонтик обязательно бери.
4: Погода. По материалу.

0: Американка, продюсер, певица и диджей Джази в нашем эфире официально анонсировала свой дебютный альбом, который выйдет уже в октябре, и объяснила девушка идею альбома вот как. Этот альбом «Все, к чему я шла». Он о том, откуда я родом, о людях, которые меня поддержали, и о терпении, которое потребовалось, чтобы наконец найти свой покой и свой звук. Так что можно смело сказать, что будущий альбом Джази вдохновлен людьми и посвящен им. Ну а люди Беларуси сегодня тоже достойны внимания. 17 сентября – День народного единства. И только вместе мы можем сохранить и культуру, и традиции, и вообще сделать так, чтобы потомкам не было за нас стыдно. Я, конечно, очередной привет всем, кто уже сплотился у приемников и колонок, настроенных на Центр ФМ. Раздача ритмов и басов продолжается. Здесь Хугель. На старте Disco Lines. И довольно скоро Кайго, Халид и Гриффин. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Сегодня Беларусь отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Александр Лукашенко поздравил белорусов с праздником. В обращении он отметил, цитата, «17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Ко Дню народного единства в Новополоцке открыли обновленный путепровод. Важный и долгожданный для региона объект. Строители завершили работы раньше. Благодаря путепроводу многим жителям дорога на работу заметно сократилась. Развязка – ключевая артерия, связывающая жилые кварталы с крупным промышленным узлом. Лабораторию по концептуальным материалам и технологиям создадут Национальная академия наук и Цзилинский университет Китая. Исследование охватит искусственный интеллект, оптоэлектронику, лазерную физику, материаловедение, биомедицину и переработку минерального сырья. Базовой организацией с белорусской стороны станет Институт физики имени Степанова на Национальной академии наук. Минтранс утвердил новые правила использования видеорегистраторов контролерами. Новые требования вступят в силу с 5 октября. Контролеры теперь должны будут обязательно информировать пассажиров о видео и аудиозаписи, вести непрерывную запись при проведении проверки проездных документов, а также обеспечить защиту персональных данных пассажиров. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, документам установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении минские автолюбители могут присоединиться к акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября. Взамен в этот день водителям предлагают бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Для этого нужно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Инициатива направлена на снижение загрязнения воздуха и популяризацию экологических видов транспорта. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В чемпионате КХЛ новый рекорд, точнее антирекорд. Тольяттинская «Лада» не только крупно уступила астанинскому «Барысу» 0-6, но и за весь матч, который, кстати, проводила дома, нанесла лишь 7 бросков в створ ворот соперника. Интересно, что предыдущий антирекорд принадлежал «Барысу», причем всего 8 бросков он нанес в игре с минским «Динамо» почти год назад. Но болельщики «Зубра» все еще ждут первой победы клуба в новом сезоне. Завтра матч с «Сибирью» на Минск-арене. Лионель Месси завоевал свой 49-й в карьере трофей. Кубок Кампионес – это 5-й титул аргентинца в составе Интер Майами. Интересно, что до прихода Месси клуб не выигрывал ничего. В финале против Крус Асуль Лео открыл счет, причем ударом головой, и это был 100-й гол Месси в составе американского клуба, а затем результативной передачей помог установить окончательный счет 2-0. Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен обогнал 100 гонщиков-любителей в картинговой гонке. На это четырехкратному чемпиону потребовалось всего 35 минут. По условиям гонщик стартовал с последней 101-й позиции, и каждый соперник после обгона сходил с дистанции. Планировалось, что участники преодолеют 30 кругов, но уже к 14-му Ферстаппен стал первым. В концовке всем любителям разрешили проехать короткий круг, но и это не помогло. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр ФМ.

0: В эфире Адриатик, Coming Home, а дом это не только обустроенные, обуюченные стены в здании, это вообще-то вся наша страна. И сегодняшний праздник в Беларуси в очередной раз напоминает нам, что все мы вот такая единая семья, и важно, чтобы у нас оставались, сохранялись свои традиции, свои культурные ценности, память. Ну и раз уж у нас такой большой дом, то чем сплоченнее мы будем, тем легче поддерживать порядок и созидать, и делать вообще жизнь качественнее и комфортнее. Ну, что касается порядка, за белорусов тут я точно не беспокоюсь. С Днем народного единства поздравляет радиостанция Центр ФМ. И, кстати, в честь праздника у нас в следующем часе запланирован розыгрыш нашего фирменного мерча из лимитированной коллекции. Так что настраивайся, никуда не убегай, и уже в следующем часе обязательно поиграем.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: сегодня теплее всего. В Гомеле 26 градусов и переменная облачность. В Могилеве 24, в Витебске 21, в Бресте и Гродно 18 градусов, а вот в этих городах уже дожди. В Минске 17-19 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но без осадков не обойдется, так что бери с собой зонт.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Со святом, белорусы! С Днем народного одинства!
2: Начало часа представляет Академфарм.

0: центре Кельвин Харрис, диджей из Шотландии, который нынче базируется на самом клубном острове планеты на Ибице. Кстати, а ты знал, что население всего острова Ибица составляет примерно 150-160 тысяч человек? Ну, конечно, в туристический сезон, гуляя по улочкам и пляжам, так не скажешь, тем не менее, статистика такова. А вот согласно данным, Беларусь по численности населения среди стран Содружества занимает 7-е место. Ну и, конечно, регулярно Национальный статистический комитет Республики Беларусь делится данными о том, сколько же нас проживает в стране. А вот давай-ка ответь на вопрос. Какая численность населения Беларуси по последним данным? Эта информация даже в интернете есть, в огромном количестве, без проблем можно найти подсказку. Но вопрос задан не просто так, мы здесь на Центре ФМ отмечаем День народного единства. И, конечно, приз предусмотрен, подарок правильно ответившему. Ответы я ловлю на смс-портале 9107. Кому-то достанется фирменный мерч от радиостанции Центра ФМ из лимитированной коллекции. Ну, еще раз вопрос. Какая численность населения Беларуси по последним данным? Вариант первый – приблизительно 5 миллионов. Вариант второй – более 9 миллионов. Вариант третий – почти 16 миллионов. Какая численность населения Беларуси по последним данным? На 9107 отправляй ответы, и в конце этого часа найдем победителя.
1: Реклама.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: доделал все, что намечал для альбома. Оставалось еще несколько часов, и раз уж они были оплачены, стал наигрывать различные мелодии. Вот тогда-то и родилась та самая музыка, получившая название «Foreign Angel». Ну, Пол Ван Дайк переиздавал свои треки, многие его коллеги тоже делали ремейки, ремиксы. В данном случае наш соотечественник Одника представил свой вариант. Ну а далее узнаем, что происходит в нашей стране.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Народного Единства. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. В конце

времени, отмеченное забастовками, а также знаковой архитектурой. Минск принимает 11-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Там рассматривают практику борьбы с коррупцией в государствах, участниках совета, в том числе актуальные проблемы в этой сфере и пути их решения. Среди других тем – вопросы конфискации имущества коррупционного происхождения в гражданско-правовом процессе. И в завершении в РНПЦ «Кардиология» впервые в белорусской кардиохирургии провели уникальную операцию на сердце. Клапан имплантировали в ранее установленный протез-корректор. Пациенткой стала 67-летняя женщина. К белорусским хирургам она попала с хронической сердечной недостаточностью. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Ведь именно сплоченность наших предков помогла когда-то устоять, сохранить уникальную идентичность, традиции, национальную самобытность, культуру. Так что теперь уже наша задача все это сохранить и непременно вместе. А нас в Беларуси много. Согласно данным, Беларусь по численности населения среди стран Содружества занимает 7-е место. Ну и вообще ежегодно, конечно, нас пересчитывают. Регулярно Национальный статистический комитет Республики Беларусь делится данными о том, сколько же нас проживает в стране. И вот вопрос прозвучал в начале этого часа, как раз-таки связанный с населением. Сколько же нас, по последним данным, приблизительно 5 миллионов, более 9 миллионов или почти 16 миллионов? Так вот, по официальным данным Национального статистического комитета, на 1 января 2026 года численность населения Беларуси составляет 9 миллионов 56 тысяч 100 человек. Немаленькая и гордая.

0: FM из лимитированной коллекции. Правильный ответ у нас прилетел от абонента А1. Последние цифры 24-15. Наши поздравления. Нет, конечно, правильных ответов много было. Вы все большие молодцы. Ну, подарок у нас пока один. И генератор случайных чисел помог нам определить победителя. Еще раз абонент А1. Последние цифры 24-15. Мы вас найдем, с вами свяжемся. Подарок обязательно отдадим. Будем рады, если потом эмоциями и впечатлениями где-нибудь в соцсетях поделитесь и нас отметите. Нам всегда приятно. Спасибо всем за участие. Еще раз страна тебя с большим праздником.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: И сегодня теплее всего в Гомеле, где воздух прогреется до 26 градусов, так еще и переменная облачность, и без осадков. В Могилеве 24, в Витебске 21, в Бресте и Гродно плюс 18, а вот в этих городах уже дожди. В Минске 17-19 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но временами осадки. Зонтик лучше, пусть будет.
4: Погода.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Александр Лукашенко назвал День народного единства символом достоинства белорусов. В поздравлении глава государства напомнил, что 17 сентября связано с воссоединением белорусского народа в 1939 году. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую, нация объединилась и сплотилась, отметил Александр Лукашенко. По словам президента, праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Он подчеркнул, что на протяжении веков белорусов объединяла любовь к родине, уважение к своим истокам и гордость за достижения народа. Александр Лукашенко заявил, что важнейшей задачей каждого гражданина остается сохранение общего дома ради будущих поколений. А в Гродно состоялся торжественный митинг, посвященный Дню народного единства. Жители города на днем ином собрались в знаковом для каждого горожанина месте у подножия мемориального комплекса «Курган Славы», который создан для увековечения памяти советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная закладка кургана прошла 17 сентября 1968 года. Его открытие состоялось ровно через год и было приурочено к 30-летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР. В Минске стартовала международная конференция судебных экспертов. В ней участвуют специалисты из Беларуси, России, Китая и Узбекистана. Председатель Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков назвал символичным проведение форума в День народного единства. Радиационная обстановка в Беларуси остается в пределах нормы. Об этом информирует Белгидромет. В крупных городах, таких как Брест, Гродно, Витебск и Минск, уровень мощности дозы гамма-излучения зафиксирован на отметке 0,10 микрозиверта.

13, ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение, уже этой осенью в Беларуси может появиться первый криптобанк. Напомню, указ о криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков был подписан 16 января. Официально создавать криптобанки в Беларуси стало возможно с 18 июля. Таких финансовых учреждений в стране пока не появилось. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

что нас яднае. Со святом, белорусы. С Днем народного единства.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: что сказать. Холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Всем привет-привет. Итак, 19 сентября на Минском стадионе «Динамо» пройдет диско-фестиваль Prime Era. В эту субботу выступать будут зарубежные исполнители, чьи хиты знают все, кто танцевал на дискотеках 90-х и нулевых. Итак, сегодня у нас в студии организатор этого масштабного фестиваля Дмитрий Раксов. Дим, привет-привет.
2: Привет, Центр ФМ, привет, Саша, привет, страна.
1: Дим, ну, судя по анонсам, это прям будет вау.
2: Мы очень этого ждем и надеемся, что это будет вау. А вообще, наверное, даже уверены, что это будет очень круто.
1: Хорошо, расскажи, пожалуйста, конкретно по программе. Итак, старт в 14.00.
2: Да, старт 14.00, у нас открываются центральные ворота, значит, стадиона «Динамо». И основная часть до 18, до начала основного концерта будет проходить у нас возле чаши стадиона, на территории стадиона. У нас там будут различные локации от партнеров, малая сцена, диджеи, вкусные хот-доги, вкусная наша белорусская еда и всякие интересные классные напитки.
1: Класс. Расскажи, артисты как? Заряжены? Как настроены?
2: Очень настроены. Все ждут, рвутся в эфир Центр ФМ. Поэтому такая маленькая интрига.
1: Вот. Нет, давай ты тогда уже, раз ты затравил, проанонсируй.
2: В субботу слушаем Центр ФМ обязательно до 17.00, а потом все быстренько на стадион, потому что будет очень крутой, классный гость, который очень бы хотел дать интервью и рассказать о своих планах, о творческих планах. Ну и, конечно же, я уверен, что у него времени мало, конечно, но он ознакомится с нашей Беларусью.
1: Да, наверное, для тех, кто хочет чуть-чуть раньше начать свой диско-фестиваль, включайте Центр ФМ. В 15.00 в студии Центра ФМ будет группа «Марандим». Поэтому всех ждем, все подключаемся. Итак, Дим, я знаю, читала информацию, что насколько это правда, что представители артистов приезжали к нам, чтобы удостовериться в безопасности, в комфорте условий для артистов. Расскажи.
2: Да-да-да, это правда. Они приезжали, потому что, к сожалению, средства массовой информации западных территорий, они, конечно, дают немножко неправдивую информацию о нашей стране, поэтому они высылали сюда менеджеров, и они знакомились с страной. Но все развеялось там, буквально там через 2 часа прибытия, они все поняли, и совсем недавно вышел на наш один из менеджеров одной группы, я не имею права говорить, кто это, вот, но он тоже хочет здесь обзавестись жильем.
1: Да вот ты так, что, даже вот так?
2: Да.
1: Как прельщает Беларусь. Это очень приятно на самом деле. Хорошо. А какой возрастной ценз на фестивале?
2: У нас плюс 6, поэтому все приходите с семьями. У нас, в принципе, нет ограничений по возрасту, потому что у нас добрый, классный, семейного формата фестиваль. Вот. Но, наверное, будет шумно, если уже ребенок очень маленький. А так вот плюс 6 вполне нормально, классно.
1: Расскажи про ажиотаж. Про ажиотаж, насколько осталось много билетов, есть ли еще возможность
2: ребят,
1: купить?
2: Билеты еще есть, билеты еще есть, стадион у нас большой, поэтому покупайте. К сожалению, VIP у нас уже sold out, вот, но есть еще билеты на танцпол, а у нас танцпол, соответственно, сопряжен с трибунами, то есть если вдруг кто-то устал плясать, он может спокойно присесть на трибуны, отдохнуть и дальше опять в пляске.
1: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, по поводу теперь, в прошлый раз вы приходили и анонсировали дресс-код. Нужно ли как-то готовиться к этому мероприятию, фестивалю, чтобы быть полноценно в теме 90-х?
2: Саш, ну, с учетом того, что мы год готовимся к этому мероприятию, то было бы, конечно, классно, если бы наш гость поддержал, да, пришел именно в дресс-коде той прайм-эры, тех лет, того диска. Это было бы просто классно, это было бы вообще очень атмосферно. И они бы поддержали бы нас, поддержали артистов, потому что они будут именно в таких же костюмах выступать, поэтому и это приветствуется. Но, конечно, если кто-то захочет прийти в том, чем он хочет, без всяких проблем, приходите, мы будем рады.
1: Слушай, это будет очень яркое мероприятие на самом деле, с такими именитыми мировыми звездами. Расскажи, как организатор, насколько это было тяжело договориться о приезде в Беларусь?
2: Ну, на самом деле это было тяжело. В любом случае, оно проще, когда это ты работаешь с одним коллективом, а представь, когда у нас их огромное количество, и это целый фестиваль, то, конечно же, было ряд своих трудностей. Логистика, вот, которая забрало на себя кучу времени и средств. Вот. Но мы справились. У нас прекрасная, классная команда. Им низкий поклон. Я их очень люблю. Я без них бы вообще ничего не справился бы. И мы бы не справились без друг друга. Поэтому у нас подобрался очень классный коллектив, очень дружный и, самое главное, профессиональный.
1: Хорошо. Может быть, ты уже слышал какие-то отзывы от артистов по поводу Беларуси? Может быть, кто-то уже был у нас? Или у кого-то дебютный приезд?
2: Нет, много будет коллективов, у которых будет дебют, которых у нас не были.
1: Впервые.
2: Вот, будут впервые. А те, кто был, то они возвращаются, знаешь, вот с удовольствием. Так. Наконец-то вы нас пригласили, и мы приедем к вам. Поэтому я уверен, что у нас получится. Я уверен, что всем нашим артистам понравится наша Беларусь, понравится наше гостеприимство. Ну и, конечно же, атмосфера наших гостей, нашей публики, которая будет царить 19 сентября на стадионе «Динамо».
1: Слушай, мне кажется, что так как это мероприятие настолько вызвало широкий резонанс у общественности, мне кажется, что есть запал и на следующий год организовать что-то похожее.
2: Да, мы очень хотим, чтобы это был фестиваль ежегодным, именно вот в этой тематике, в этой атмосфере, поэтому мы над этим работаем. Я уверен, что сразу после фестиваля мы начнем новые переговоры с новыми артистами, потому что их много по миру. И возможно, это в следующем году будут не только иностранные артисты, но ребята из 90-х и 2000-х наших соседних стран СНГ. А может быть, мы пока оставим все это такое иностранное.
1: Дим, я предлагаю еще раз радиослушателям напомнить, кого Минск будет встречать на сцене «Динамо» в субботу, потому что мероприятие огромное, такое резонансное, все ждут. У нас будет в 3 часа Маранди выступать, то есть поэтому...
2: Слушайте, у нас на самом деле очень крутые коллективы. Это и группа Don Love, и Капелла, и Милинавили, и Two Unlimited, и Беллини, и Ля Буш. Снэпс.
1: Кто-то вернется в свою молодость, я, допустим, свое детство.
2: Я ку-ку джамбо, я.
1: Слушай, это будет потрясающе, Дим. Я предлагаю тебе еще раз пригласить радиослушателей радиостанции Центра ФМ на это мероприятие.
2: Дорогие друзья, 19 сентября 2026 года состоится грандиозный фестиваль на стадионе «Динамо». В 14:00 у нас открываются центральные врата стадиона, и до 18 у нас будет различная интересная программа с диджеями, с музыкой, с танцами, с вкусной едой, а потом мы все передвигаемся непосредственно в чашу стадиона, где будет основной, классный, долгожданный концерт.
1: Дима, спасибо тебе огромное за этот эфир, за этот визит. Радиослушателям, я еще раз напомню, что мы встречаемся все буквально послезавтра, 19 числа, в субботу, на стадионе «Динамо». Мы все будем возвращаться в свою прайм-эру, танцевать под евро-дэнс, диско. Дим, спасибо тебе еще раз за организацию такого масштабного фестиваля.
2: Спасибо вам огромное. Всех-всех жду.
1: Спасибо. Услышимся на Центре ФМ.
0: Саундчек. Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Маранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
3: Категория 6+.

Беларусь сегодня отмечает День народного единства в память о событиях 1939 года, после которых западная и восточная части страны воссоединились и стали одной республикой. Особые церемонии прошли в городе Березы, где польские власти содержали политических узников. Теперь там музей. Александр Лукашенко назвал День народного единства символом достоинства белорусов. В поздравлении глава государства напомнил, что 17 сентября связано с воссоединением белорусского народа в 1939 году. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую, нация объединилась и сплотилась, отметил Александр Лукашенко. По словам президента, праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Он заявил, что важнейшей задачей каждого гражданина остается сохранение общего дома ради будущих поколений. Более 2500 студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка написали республиканский диктант ко Дню народного единства. Он проходит в традиционном формате и посвящен патриотизму, памяти и единству. Площадками проведения стали учреждения образования по всей стране. Ну а в Минске прошел велопробег ко Дню народного единства. Колонна проследовала от аквапарка Лебяжи по проспекту Победителей к стеле «Минск. Город-герой», где состоялось торжественное возложение цветов. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Согласно документу, граждане Беларуси и Кыргызстана теперь смогут обменивать водительские удостоверения без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после того, как они получили разрешение на постоянное проживание. По 21 сентября на контроле столичной автоинспекции арендные автомобили. Данное мероприятие направлено на выявление, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринговых автомобилей. Инспекторы проверяют

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Центр. Реклама.
1: Лапкрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой кон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

память, которую храним и которая объединяет. Самый молодой государственный праздник – День народного единства, отмечает Беларусь. В нашем календаре сегодня он один из ключевых, так как отражает исторический путь страны и символизирует национальное достоинство. Один из сакральных центров притяжения людей – печально известный концлагерь Береза-Картузская. Это место стало кровавым пятном в истории нашей земли. Сегодня бывшие концлагеря – всебелорусское место памяти жертв польской оккупации, куда благодарные белорусы несут цветы. Люди едут из разных уголков страны по зову сердца, вспоминают рассказы родных о жизни под панской плеткой, приходят семьями с детьми, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала правду о том, как на самом деле белорусам жилось при поляках. Это лучшее лекарство от иллюзий, будто по другую сторону границы и трава была зеленее. Те, чьи близкие оказались под панским гнетом, в этот день желают лишь одного – чтобы страна и дальше оставалась сильной, а главное – независимой. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. Поздравления с отечественником с Днем народного единства направил президент. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Стратегический союз и новые горизонты на континенте будущего. Беларусь и Алжир укрепляют всестороннее сотрудничество на основе договоренностей глав государств. С рабочим визитом в африканской стране председатель Совета Республики. Впереди интенсивный переговорный марафон. Встречи с высшими должностными лицами и главами компаний. Упор на укрепление межпарламентского диалога и предметную работу белорусского бизнеса на местах. В стране внушительная отечественная делегация руководителей министерств и промышленных предприятий. Важен исключительно практический результат. А теперь новости наших деловых партнеров. В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. С праздником! С Днем народного единства!

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

Белорусский трек. Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Самый молодой государственный праздник отмечает Беларусь. День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко с отечественником по случаю этого праздника. Далее цитата. «17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее», — говорится в поздравлении. Продолжение темы. Александр Лукашенко в своем поздравлении с отечественником по случаю Дня народного единства подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. «Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков», – отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. О мире, единстве и процветании нашей страны. Молебен за единую Беларусь прошел в Витебске. В этот день в Свято-Успенском кафедральном соборе одна молитва на всех о белорусском народе, защите для страны и даровании мира. А еще благодарность за духовное единство нации. Это утро в храме объединило разные поколения – молодежь и семьи с детьми, представителей общественных организаций и предприятий города. Во время службы верующих ждал подарок – духовное песнопение в исполнении церковного мужского хора «Всехсвятский». Сегодня в РНПЦ «Мать и дитя» выписали минчанку, которая родила тройню. Девочки-близняшки появились на свет 28 августа. Рождение тройни – один шанс на 200 миллионов. Мама тройняшек вспоминает новогоднее поздравление президента и объявление 2026 годом белорусской женщины. Говорит, что тогда почувствовала особый личный смысл этих слов. Семья живет вместе с родителями, собственного жилья пока нет, но благодаря заботе государства о многодетных семьях вскоре жилищный вопрос решится. Я Евгений Лашковский. С праздником! С Днем народного единства!

sweat runs down.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: В пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: Сей-сей-сей, он называется именно так, этот суперхит, новый, свежий хит на Центр FM только что, и после таких слов, ну, не мог я не выйти в эфир и не поприветствовать тебя, и, конечно, не сказать парочку от себя. Огромные-огромные приветы всем и каждому, кто проводит время с Центр FM, работая или отдыхая с любимой музыкой, а это поступаешь очень мудро ты. 16 часов 3 минуты в белорусской столице, на календаре сегодня 17 сентября, огромный праздник, День народного единства, сегодня мы отмечаем от чистого сердце, с большим удовольствием. Поздравляю всех и каждого. Конечно, в праздничный день праздничная музыка, как иначе. Здесь у нас далее Касабланка, Медуза, мы будем слушать также Дэвида Гетта и обязательно встречаем в эфире Culture Shock и другие, конечно, топовые и яркие хиты для тебя сегодня, да и, в принципе, совершенно всегда. Центр FM на связи, далее двигаемся вместе, делаем это весело, бодро и с хорошей музыкой. Зовут меня Глеб Глебов. Салют.
1: Центр. Твой ритм. Новый трек.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Вот такая музыкальная красота. Голос Тедди Свимс, голос Тонс энд Ай и, конечно, музыка. Музыка маэстро Дэвида Гетта. 16:31 на часах. Тебе огромные приветы. Двигаемся дальше. Продолжаем этот рабочий или учебный, а может быть, выходной день. Праздничный в любом случае. А двигайся с любимой музыкой навстречу отдыху и финалу рабочего дня. Daft Punk здесь в Round the World в версии West End. Слушаем. С нами Афроджек. И, наконец, классный хит Come Find Me проекта MK. Это не только это, сразу после новостей через 2 минуты. Конечно, только для тебя.
1: Память, которую храним и которая объединяет. Самый молодой государственный праздник – День народного единства, отмечает Беларусь. В нашем календаре сегодня он один из ключевых, так как отражает исторический путь страны и символизирует национальное достоинство. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. Поздравления с отечественником с Днем народного единства направил президент. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, подчеркнул Александр Лукашенко и пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Праздник объединил белорусов во всех уголках страны. И пусть день рабочий, а в некоторых регионах еще и дождливый, настроение везде праздничное. Быстрее, выше, сильнее. Жители Могилевской области объединились в спорте. Самый высокий открытый скалодром страны, 17-метровый, с тремя дорожками, в праздник принял свои первые городские соревнования. На старте около 100 юных спортсменов пригласили и гостей из Смоленска. В Гродно будущие врачи вместе со всей страной писали республиканский диктант. Около 100 участников. На связи онлайн текст о значении этого дня в истории Беларуси читал блогер Андрей Максимов. На севере страны в главном соборе Витебска люди всех поколений объединились в молитве за единую Беларусь. Вместе просили мира, благословения и процветания для страны. А еще везде концерты, флешмобы, патриотические акции. Наша сила в единстве. Об этом знают и в больших городах, и в маленьких поселках. Праздничная программа до позднего вечера. Беларусь и Кыргызстан утвердили соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Документ закрепляет право граждан на обмен водительских удостоверений без сдачи теоретических и практических экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. А теперь новости наших деловых партнеров. В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Напрямую от производителя, ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14:30. «Пикант» на Алферова 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лошковский. С праздником! С Днем народного единства!

0: Настоящий хаос, музыка, которую дарит нам Mark Knight. Свежий хит для нас только что, танцевальный хит или просто музыка, чтобы приятно провести время и послушать лучших из лучших. Адриатика дальше, с нами Daft Punk и Run the World от него. И, конечно, Steve Aoki, Gravity, и тоже встречаем.
1: Реклама.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Coming Home, он называется именно так, Адриатика. Еще один звездный проект у нас открывает вечер музыки на Центр ФМ. Делает это прямо сейчас, бодро, ярко и, надо признать, весело. Мы двигаемся дальше, продолжаем этот прекрасный день. День народного единства мы отмечаем. А сегодня, напомню еще раз, и поздравлю с удовольствием всех и каждого с этим прекрасным праздником. Ну и далее, праздничная музыка для тебя. На старт часа встречаем Оливер Хелден со своим суперхитом DJs from Mars здесь, а еще в нашем эфире BT и Арти с очень крутым треком. Дождись, послушай.
1: Погода на центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте 21 градус, 19 градусов ожидается в Витебске, в Гомеле до 22 тепла, 20 градусов будет в Гродно, в Могилеве 21 со знаком плюс. А в столице завтра 19 градусов, переменная облачность и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
1: Со святом, белорусы! С Днем народного одинства!
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хорошо.

0: Must Be The Love, он называется именно так, как и обещал BT и Arty, подарит нам кое-что интересное. Вот и случилось. К слову, вокал мы слышим в этом хите. Никто иная, как Надя Али исполняет свою партию голосовую. 17:10 на часах. Доброго вечера тебе, хорошего настроения и приятного пути с работы домой, если уже рабочий день завершен. Это здорово, это дорогого стоит. Мчимся дальше вместе. Под музыку Дюка Дюмона, Адама Бейера, еще здесь Джошуа и другие только топовые. Лови.
1: Реклама.
0: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: Ну, этот голос не узнать невозможно, правда? Это Мадонна! Конечно же, I Feel So Free называется хит версии Пола Окенфолда. Он радует нас в эфире Центра FM этим вечером, в частности, в половину шестого. Большой привет тебе и хорошим настроением. Далее мчимся после новостей под музыку Swedish House Mafia. Отличный трек Deepest Blue от Ferry Corsten. И много другой топовой, классной, танцевальной, которую ты не забываешь поддерживать на сайте Центра FM by лайком. Правда? Заглядывай и действуй.
1: Самый молодой государственный праздник отмечает Беларусь. День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко с отечественником по случаю этого праздника. Далее цитата. «17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее», говорится в поздравлении. Продолжение темы. Александр Лукашенко в своем поздравлении с отечественником по случаю Дня народного единства подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Знать и помнить прошлое, беречь общие ценности и понимать, что именно единство помогает сохранять страну и ее самобытность. Сегодня такие смыслы звучат из уст наших соотечественников по всей стране. Кстати, как показало масштабное социсследование, более 80% белорусов ощущают себя гражданами суверенной и независимой страны. И подавляющее большинство доверяет нашему президенту. На шаг опережая время, судебные эксперты из Беларуси, Китая, России и Узбекистана обмениваются опытом на конференции в Минске. Экспертная деятельность – одна из составляющих нацбезопасности. Набор техник и разработок позволяет установить истину в разбирательствах, в том числе и в расследовании уголовных дел. Заключение эксперта воссоздает картину произошедшего с астрономической точностью. В последние годы возможности существенно расширены. Появились новые виды экспертиз. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирное изделие выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Я, Евгений Лашковский, с праздником! С Днем народного единства!

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В чемпионате КХЛ новый рекорд, точнее антирекорд. Тольяттинская «Лада» не только крупно уступила астанинскому «Барысу» 0-6, но и за весь матч, который, кстати, проводила дома, нанесла лишь 7 бросков в створ ворот соперника. Интересно, что предыдущий антирекорд принадлежал «Барысу», причем всего 8 бросков он нанес в игре с минским «Динамо» почти год назад. Но болельщики «Зубров» все еще ждут первой победы клуба в новом сезоне. Завтра матч с «Сибирью» на Минск-арене. Лионель Месси завоевал свой 49-й в карьере трофей. Кубок Кампионес – это 5-й титул аргентинца в составе Интер Майами. Интересно, что до прихода Месси клуб не выигрывал ничего. В финале против Крус Асуль Лео открыл счет, причем ударом головой, и это был 100-й гол Месси в составе американского клуба, а затем результативной передачей помог установить окончательный счет 2-0. Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен обогнал сотню гонщиков-любителей в картинговой гонке. На это четырехкратному чемпиону потребовалось всего 35 минут. По условиям гонщик стартовал с последней, 101-й позиции, и каждый соперник после обгона сходил с дистанции. Планировалось, что участники преодолеют 30 кругов, но уже к 14-му Ферстаппен стал первым. В концовке всем любителям разрешили проехать короткий круг, но и это не помогло. Это были новости спорта на Центр FM.

0: «With Your Love» называется он вот так вот красиво и так же красиво звучит. Ну, согласись же, «Иллиниум» у нас в гостях без 10.6 на Центр FM в продолжении вечера. В эфире только лучшее. На протяжении всего времени мы выбираем для тебя только самые-самые яркие хиты. И, конечно, в итоге они попадают. Аккурат тебе в уши. Дальше вместе с нами Армин Ван Бюрен. Как и обещал, послушаем его суперхит. Кроме того, здесь «Grow Plough» и «Day of Days». Это финаль часа для тебя.
1: Диджеи выбирают Беларусь.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до -60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
4: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Так. Ну вот и 6 вечера в белорусской столице. Большой привет, как всегда, летит тебе от Центра ФМ. Встречай, завершай дела на работе весело, бодро и, конечно, очень музыкально. Делай погромче очередную порцию музыки, очередной микс удовольствия. Я готовлю уже через полминуты. Здесь есть что послушать. Винни Виши с нами, Джоэл Кори впереди. И Whisperer от него, Empire of the Sun тоже слушаем. Тимми Трампет, звездный диджей, дарит нам свой Roses. Ну и много другой очень классной музыки сразу после прогноза погоды. Все это здесь на Центр ФМ. Лучшие танцевальные хиты для тебя с удовольствием.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
6: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Перемены облачности, погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 21 тепла, 19 градусов, в Витебске 22 в Гомеле, 20 со знаком плюс в Гродно, 21 в Могилеве, в Минске завтра 19 со знаком плюс, переменная облачность и погода без осадков.
7: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Empire of the Sun. Звездный проект у нас в эфире, live. О нем почему-то решил вспомнить в свое время Алок и создал вот такую прекрасную версию. Именно в его версии она и звучит у нас в эфире в продолжении вечера. 18 часов и 9 минут в белорусской столице. Тебе еще раз огромный-огромный привет. Мы двигаемся дальше этим вечером. Напомню, на календаре сегодня 17 сентября. Сегодня Международный день единства. Международный день отмечаем. Мы, конечно, я поздравляю тебя с большим этим праздником. Всех и каждого, кто сейчас слышит Enter FM, слушает его, то, конечно же, мои поздравления. Дальше мчимся, слушая классную музыку. У нас здесь Мейсон, у нас Сет Хиллс и много других топовых. Впереди встречаем.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Макрон, макрон, это мой разгон.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
5: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
10: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: дедюв?
1: Ну, надеюсь, все в полном порядке. У тебя лучшая музыка в твоих динамиках, стало быть, в твоих ушах. И, конечно, делаю ее погромче, и не просто слушай, а еще и танцуй, двигайся вместе с нами. И вот с такими яркими, действительно, танцевальными ритмами. 18 часов 31 минута в стране, значит, время новостей сейчас. А после снова много классной музыки. Конечно, для тебя с удовольствием. Здесь ждем Кейсин. Здесь Джори Свун и Good Boys. Совсем скоро с нами обязательно приятная встреча вместе с Фанкерменом и другие яркие имена. Они появятся здесь уже буквально через 2 минуты. Никуда не убегай.
2: Память, которую храним и которая объединяет. Самый молодой государственный праздник – День народного единства, отмечает Беларусь. В нашем календаре сегодня он один из ключевых, так как отражает исторический путь страны и символизирует национальное достоинство. Один из сакральных центров притяжения людей – печально известный концлагерь «Береза Картузская». Это место стало кровавым пятном в истории нашей земли. Сегодня бывшие концлагеря – всебелорусское место памяти жертв польской оккупации, куда благодарные белорусы несут цветы. Люди едут из разных уголков страны по зову сердца, вспоминают рассказы родных о жизни под панской плеткой. Приходят семьями с детьми, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала правду о том, как на самом деле белорусам жилось при поляках. Это лучшее лекарство от иллюзий, будто по другую сторону границы и трава была зеленее. Те, чьи близкие оказались под панским гнетом, в этот день желают лишь одного – чтобы страна и дальше оставалась сильной, а главное – независимой. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. Поздравления с отечественником с Днем народного единства направил президент. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Стратегический союз и новые горизонты на континенте будущего. Беларусь и Алжир укрепляют всестороннее сотрудничество на основе договоренностей глав государств. С рабочим визитом в африканской стране председатель Совета Республики. Впереди интенсивный переговорный марафон. Встречи с высшими должностными лицами и главами компаний. Упор на укрепление межпарламентского диалога и предметную работу белорусского бизнеса на местах. В стране внушительная отечественная делегация руководителей министерств и промышленных предприятий. Важен исключительно практический результат. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирное изделие выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. С праздником! С Днем народного единства!

0: такой вот классный трек, приятный и для прослушивания, и для танцев. Silver Lines называется он, Ain't Through Us в эфире. Я напомню, что узнать название любой песни, которую ты слышишь на Центр FM, тебе поможет наш сайт Центр FM By. Именно туда заглядывай в раздел «Что играло», вводи время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире, и получай точно ее название. Среди прочих опций вот такая у нас тоже доступна именно там, так что добро пожаловать, всегда тебе очень-очень рады. Не стесняйся и не ленись, заглядывай, посещай. Keep Up, так называется свежий трек от Funkerman, с ним мы двигаемся дальше. Никки Ромеро, еще один звездный диджей, наш любимчик тоже появится здесь, Like Home от него, и много другой классной музыки, в том числе и в завершении этого музыкального часа в ближайшие 10 минут для тебя.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Like Home, он называется именно так и особенно актуален для тех, кто сейчас мчит с работы домой или по другим каким-то делам. Самое главное, что, конечно, как-то мчать с комфортом нужно. Безопасного тебе пути и, конечно, приятного, не скучного вместе с музыкой Центр ФМ. Доброго вечера, я еще раз с удовольствием тебе желаю. Ну и, конечно, в очередной раз спешу поздравить с большущим праздником. День народного единства мы отмечаем сегодня. По этому случаю мы обязательно поиграем в эфире, разыграем целый фирменный мерч, набор подарков от Центра ФМ. А почему бы и нет? Будет весело, будет интересно, поэтому обязательно оставайся здесь, будь на связи, и тебе обязательно повезет. Так что минут через 20 настраивайся поиграть. Ну и, конечно, сейчас о погоде, сразу после много классной музыки. Я тебе дарю W&W здесь вместе с нами, с командой Scooter. Также обязательно будем слушать музыку от Мелсон, Аксвелл, его Whatever Tunes Your Own тоже впереди. Обязательно дождемся. Послушаем.
1: Погода на центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков нам обещают завтра во всей стране, во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 21 градус, в Витебске 19 тепла, 22 завтра в Гомеле, в Гродно до 20 тепла, в Могилеве 21 со знаком плюс. В столице завтра переменная облачность, погода без осадков и до 19 градусов. Ну, конечно, тепла.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
1: Со святом, белорусы! Одинства.
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хорошо.

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: No, так называется хит. Я же говорю, да, конечно, максимум классных хитов именно у нас в эфире. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет, мир. Я напомню, что онлайн-трансляция в интернете на Центр FM BY продолжается. И подключившись, можно слушать любимую музыку в любой точке планеты, что предлагаю и сделать. Тига здесь с нами дальше. Впереди будем слушать супер-хит под названием «Love Don't Dance Here Anymore». «Seven Days» от «Медуза» тоже встречаем. Ну и буквально через минуту здесь господин Аксвелл и его «Whatever Turns You On». Тебе понравится.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Don't Lose Your Head. Прекраснейший трек. Тиесто у нас в гостях прямо сейчас. 19:29 на часах белорусской столицы. Сегодня у нас 17 сентября. Несомненно, очень важная для нас, для всех дата. День народного единства мы отмечаем сегодня. И как раз по этому поводу, по этому случаю, по случаю праздника, мы решили разыграть наш фирменный мерч, его лимитированную коллекцию. Что, собственно, и предлагаю сделать прямо сейчас, как и обычно. У меня всего-то один простой вопрос и три варианта ответа на него, один из которых, естественно, будет правильный. Все до боли просто. Кто ответит верно и окажется 17-м по счету, только лишь потому, что сегодня 17 сентября, тот и получит подарок от Центр FM. Еще раз внимание, прямо сейчас предлагаю поиграть и выиграть кое-какие ценности и приятности от Центр FM. Вопрос у меня сегодня такой: в каком году был учрежден День народного единства? Итак, вариант А — 2019 год, вариант Б — 2021 год и вариант В — 2022 год. Еще раз мой вопрос: в каком году, по твоему мнению, был учрежден День народного единства? Отвечай правильно. Естественно, свои ответы прямо сейчас отправляй мне на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки, обычного смс-сообщения. Автор 17-го по счету смс и будет объявлен у нас победителем. Да пребудет с тобой удача, естественно. Итоги совсем-совсем скоро. Еще раз напомню, 9107, твои варианты отправляй прямо сюда.
1: Самый молодой государственный праздник отмечает Беларусь. День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко с отечественником по случаю этого праздника. Далее цитата. «17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее», говорится в поздравлении. В продолжении темы. Александр Лукашенко в своем поздравлении с отечественником по случаю Дня народного единства подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. «Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков», – отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Беларусь – это страна возможностей, и молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Далее цитата. «У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава богу. Вам надо это все сохранить в будущем, не сделать хуже», – сказал глава государства. «Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее страны». Сегодня в РНПЦ «Мать и дитя» выписали минчанку, которая родила тройню. Девочки-близняшки появились на свет 28 августа. Рождение тройни – один шанс на 200 миллионов. Мама тройняшек вспоминает новогоднее поздравление президента и объявление 2026 годом белорусской женщины. Говорит, что тогда почувствовала особый личный смысл этих слов. Семья живет вместе с родителями, собственного жилья пока нет, но благодаря заботе государства о многодетных семьях вскоре жилищный вопрос решится. Я Евгений Лашковский. С праздником! С Днем народного единства!

что нас яднае. Со святом, белорусы. С Днем народного одинства.

0: 19 часов 49 минут белорусской столицы. Ты слушаешь Центр ФМ и поступаешь очень-очень правильно, очень-очень мудро. Тебе за это большое спасибо, что проводишь время вместе с нами. В каком году был учрежден День народного единства? Я спросил у тебя минут 15 назад, а за твой правильный ответ пообещал фирменный мерч из лимитированной коллекции от Центр ФМ. Что ж, обещание свое сдерживаю. Прямо сейчас давай-ка подведем итоги нашего розыгрыша. Ну и для начала, естественно, будем определяться с правильным ответом. Давай-ка разбираться. Итак, праздник День народного единства был учрежден в 2021 году. Стало быть, вариант «Б» у нас правильный ответ. Ну а 17-м с правильным ответом в нашей общей базе СМС оказался владелец номера, который завершается на 49-48. Вот, собственно, именно его, владельца этого номера, мы и поздравляем. А ему звучат все аплодисменты. Да, исключительно и только. Ну и, конечно, ожидайте, пожалуйста, обратной связи. Будем общаться, будем рассказывать, где и как что забирать. Вот такие вот дела. Мои поздравления еще раз. Ну и, конечно, с огромным удовольствием я еще раз поздравляю всех нас с большим-большим праздником, с Днем Народного Единства. Мы двигаемся дальше, слушаем любимую музыку. Она у нас в режиме нон-стоп звучит, и этим вечером тоже, в том числе. Биби Рекса и Sad Girls совсем скоро для нас.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Just Like That, он называется так, и еще один суперхит, который развлекает нас в финале очередного музыкального часа. Да, вечер музыки, он продолжается, мы же продолжаем тебя готовить к нашему вечернему радиошоу, посвященному исключительно и только танцевальной музыке. Сегодня у нас тоже очень интересный, насыщенный вечер, нас ждет приятная встреча с Федди Легранд, WNW. Здесь легенда, настоящая легенда Джон Дигвид, его двухчасовое шоу. Будем встречать ровненько в полночь, встречать, слушать и танцевать, правда ведь? Ну а в качестве аперитива пока Every Single Day для тебя от Бенни Бенази. Здесь Кайго, здесь Хьюгель, Дэвид Гетта и Френч Монтана со своим суперхитом под названием Shine. Да, даже вечером, когда солнце прячется, хиты сияют на Центр FM. О погоде два слова и возвращаю в мир прекрасной музыки.
1: Погода на Центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Облачно с прояснениями, погода и без осадков, обещают ее нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 22 градуса, в Витебске 18 тепла, в Гомеле 19 со знаком плюс, а в Гродно 21 тепла, в Могилеве завтра 19 градусов и такая же температура ожидается в столице 19 со знаком плюс и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Transfusion.

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться!

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Fede Legrand. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

Привет, меня зовут Федди Легранд, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. Для этого эпизода я постарался выбрать лучшие треки недели, которые смог найти. Если вы хотите быть в курсе всего, что происходит, или хотите общаться со мной или другими моими поклонниками радиошоу, то заходите на мои социальные страницы.

0: Hey guys, my name is Федя Легран, and this is Dark Light Sessions. Dark Light
1: Sessions. Вы слушаете Центр FM, и это Федя Легран, Dark Light Sessions. Категория 16+.
2: Transfusion. White Night. Минск. Скоро. Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
5: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Фидели Грант на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном

0: вы слушали Феде Легранд Dark Light Sessions. Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Is it John Digweed? This is Transitions.
2: Hi, it's John Digweed.
0: Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Вы слушаете Transitions с Джон Дигвит. Несколько недель назад уже был трибют-микс, посвященный Уильяму Орбиту. Это вторая часть.
3: Слушайте радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит.

0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигвит только на Центр FM.
1: John Digweed.

Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на центре. Transfusion. White Knight. Скоро. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

слушали радиошоу Transitions с Джон Бигвит на центре. Transfusion. White Knight. Минск. Скоро. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.